то, что хочется твориться, не ждать, пока другие им наше дело сделают за нас. Еще вчера было рано, завтра будет поздно, надо здесь и сейчас осознать себя как класс. Конкретный анализ конкретных обстоятельств, чувства.

черных упадочных очков. Можно быть реалистом, при этом оптимистом. Можно будущего ждать, но не мечтать, и на кофейной гуще не гадать. Сотворять судьбу свою самим, прямым действием своим, конкретным, иногда даже незаметным. Это делает тебя бессмертным. Тогда практика победы, это знали наши деды, и они победили себя, освободили.